0: 16:05.
1: Laida rusų kalba.
2: Микрофон в студии Александр Двоеглазов. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче Министерство социальной защиты и труда упростит предоставление услуг по длительному уходу. Военный эксперт Арунас Кумпес называет реакцию Германии на гибридные атаки со стороны России недостаточными. Выразив солидарность Германии в связи с предполагаемой Россией гибридной атакой в Лейпциге, президент Гитанас Науседа заявил, что в Москве не удастся дестабилизировать Запад, поскольку она одна и изолирована. По его словам, самое важное – сохранять солидарность и единство западных государств перед лицом угрозы, исходящей от России. Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль вчера объяснил, почему ответом на причастность России к попытке теракта в аэропорту Лейпцига стало закрытие генконсульства Российской Федерации в Бонне и Русского дома в Берлине. Свою позицию министр изложил в комментарии немецким телеканалам АРД и ЦДФ. «Мы не должны оставлять Россию в заблуждении, что она может делать подобные вещи без реакции Германии», подчеркнул Вадефуль. «Мы никогда не можем исключать, что Россия продолжит эскалацию, но риск того, что Россия могла истолковать отсутствие реакции со стороны Германии как приглашение к дальнейшим шагам против нее, был значительно выше», сказал министр иностранных дел. По поводу Русского дома в Берлине, соглашение о деятельности которого расторгнуто, Вадефуль сказал, что это учреждение больше не выполняет свою первоначальную функцию содействия культурным связям между Россией и Германией. Военный эксперт Арунас Кумпес называет реакцию Германии на гибридные атаки России недостаточными, а Литву считает логистическим плацдармом для подобных гибридных атак.
3: Эти инциденты, да, во-первых, реакция Германии, как вы ее оцениваете, достаточно, недостаточно, правильно делают, еще жестче надо, как это?
4: По моему убеждению, меры, которые были приняты, недостаточно. Я думаю, что чтобы болело, должны асимметрические меры, потому что нас уже не пугают, я имею Запад, нас бьют. А мы еще пробуем попугать, сказать, что если вы и дальше нас будете бить, то мы будем принимать такие-то меры. И это действует однозначно, как делаете дальше.
3: Ну вот что, со стороны Евросоюза обещали какие-то санкции новые?
4: Ну это смешно, уже 22-й раунд, по-моему, санкций. Одни хотят вводить, другие страны сопротивляются, те же самые Евросоюза, потому что есть очень большие экономические связи, та же самая Германия, Франция и так далее. И когда разговор идет о деньгах, о прибылях, то тогда уже и эти санкции становятся мягче и мягче. Мы знаем эти исключения, которые делали для Венгрии, там, например, которые сотрудничают по поводу энергоносителей сильно, потом насчет виз, которые приезжают через Испанию, Францию, много россиян и так далее, и так далее.
3: Хорошо, какие тогда асимметричные меры могут быть?
4: Так, например, если говорить о той же самой Германии, они никак не решаются Таурусы давать Украине. Это только одна мера, но если идти дальше, то этих мер может быть больше. И можно идти даже до того, что заниматься ПВО, противовоздушной обороной в Украине, вести какие-то подразделения, которые закрывали бы небо там над Львовом, Киевом и так далее. Так, меры есть. И уже не говоря о 90 миллиардов, которые заморожены, которые никак не решаются использовать и передать Украине.
3: Но тут и Россия скажет, ага, НАТО пошло на эскалацию, что-то
4: да,
3: надо...
4: Естественно, она скажет, да, мы бьем, и нас бьют тоже, тогда нужно подумать, потому что если болит больше, то тогда ты думаешь, стоит ли мне бить. Если тебе болит меньше, то ты бьешь дальше, и Россия так и делает.

0: Вот гопники как раз-то начинают драку, да? Вот если вот им дать сдачи, они начинают просто лезть уже драться. Не получится так сразу?
1: Не, ну если он получил по морде первый раз, тогда скажет уважуха.
0: Окей. Хорошо, я еще, да, вот просто вот подумать, да, почему вообще Запад так долго ждал как бы вот таких действий, да? Почему наш пример для них ничего не значил? Можно было давно уже пойти на какие-то меры. Уже даже удивительно, что русский дом у них там работал. Да,
1: дело в том, что НАТО оборонительный союз. И сейчас нужно, наверное, менять доктрину, потому что методы, которые использует Россия, уже не те, которые были раньше. Это гибридная война, это не то, к чему предназначен этот НАТОвский союз. Оборонительный союз действует только тогда, когда есть реальная агрессия, обороняется. А проактивных действий не предпринимают. Мы посмотрим, например, Израиль. Как Израиль действует? Если им послали там одну ракету на Израиль, они не то что 100 ракет обратно послали, они даже войска ввели в ту территорию и ее зачистили. Вот такие действия не работают. А что ты там прогнал амбассадоров или соболезнования там какое-то выразил-то?
0: Еще вот тоже, да, вот интересную мысль вы высказали сегодня. Не все с вами согласились, что Литва в том числе вот здесь важную роль сейчас играет, да, что мы уже стали логистическим плацдармом. Можете объяснить эту мысль, почему?
1: Да, я смотрю на все эти действия как немножко с отдаленного расстояния, чтобы видел бы всю картину. Я как по специальности историк, то я знаю, как это было в годы 30-40-е годы. И была такая мысль, что реально Литва столько долго выдержала свою независимость в 30-40-е годы, только из-за того, что России это было выгодно. И никому не секрет, что тут была большая агентура агентов, которые использовали Литву как плацдарм действий своих на Запад. Они тут делали паспорта свои, там, меняли идентичность там, и так далее, чтобы цель была не Литва, просто слишком маленькая цель западные страны. И то же самое, я смотрю, происходит сегодня здесь. Наша граница дырявая. Эти шары с контрабандой, они летят уже там третий или четвертый год, и мы никак не можем найти, как повлиять на это. А это никому не секрет, что спецслужбы контрабандистов используют в своей деятельности, потому что через границу нету лучше метода, как перебрасывать всякие взрывчатые вещества и так далее. Там все можно перекидывать. И Литва, которая имеет границу там 900 километров с Белоруссией и с Россией, идеально подходит на эту деятельность логистическую, которая направлена дальше на действия в западных странах, диверсионные действия. И мы это видим конкретными случаями, когда в Германии там в случае с этими с дронами есть след из Литвы. С DHL есть след с Литвой. В Польше, что происходит, тоже есть след с Литвой. Но это уже нужно закрыть глаза себе, чтобы этого не заметить.
0: Ну, тогда, я не знаю, у них должен быть какой-то штаб здесь, где его искать? Это российское посольство, где кто это?
1: Так, может, вокруг российского посольства агентура чаще всего работает, но еще нужно понять еще одно дело, что почему им это очень удобно делать. И я могу сравнить.

0: Литву и, например, Эстонию. Если вы посмотрите статистику разоблачения агентов российских Литвы и Эстонии, так это как день и ночь разница. И им тут удобно. Если и что не разоблачают в Литве, это не значит, что они тут не работают. Это работает и еще как работает. Но просто бюджеты служб есть такие маленькие, что элементарно не хватает времени и средств, чтобы делать эту работу. Мы даже не можем фильтрировать иммигрантов, которые приезжают с той же самой России, Белоруссии и так далее. Там столько народа, которые принадлежат спецслужбам, мы их не можем отфильтрировать, а уже не говоря о агентурах, которые работают вокруг амбассад и других учреждений.
1: Это был военный эксперт Арунас Кумпис. На железнодорожном вокзале Аугсбурга прогремел взрыв. Несколько человек получили ранения, сообщает немецкий общественный вещатель Deutsche Welle. Взрыв в южном городе страны произошел, когда в коридоре железнодорожного вокзала сдетонировал неопознанный предмет. Два человека получили легкие травмы в результате акустического воздействия. Немецкое издание Bild сообщает, что на железнодорожном вокзале была взорвана ручная граната. Полиция пока не подтверждает эту информацию. Полиция Германии также сообщила, что расследует возможный саботаж на электроподстанции в западном Бергхайме, однако добавила, что электроснабжение региона не прерывалось. Накануне сообщалось, что в Германии возле подстанции Прейлак, которая распределяет электроэнергию от расположенной неподалеку электростанции Яншвальде, в результате акта саботажа были использованы самодельные взрывные устройства, повреждены несколько линий электропередачи и на короткое время нарушено электроснабжение. Руководитель Национального центра управления кризисными ситуациями Вилманта Свиткаускас призывает работающие в Литве предприятия оборонной промышленности сохранять бдительность и применять все возможные меры безопасности. По словам Виткаускаса, поскольку враждебные силы все чаще пытаются организовывать те или иные провокации, диалог правительства с производителями вооружения ведется регулярно. Президент Гитанас Науседа говорит, что есть реальная возможность добиться прогресса в процессе нормализации отношений с Китаем до начала председательства Литвы в Совете Европейского Союза, которое начнется в начале следующего года. Об этом он заявил после слов премьер-министра Миндугаса Синкявичуса о том, что он ожидает от министра иностранных дел Кестутиса Будриса прогресса в дипломатических отношениях с Китаем до председательства Литвы в Совете. Двусторонние отношения между странами ухудшились в 2021 году, когда Литва разрешила Тайваню открыть в стране тайваньское представительство. Чтобы люди, которым ежедневно необходимы социальный и медицинский уход, в будущем могли легче получать эти услуги, эти услуги будут интегрированы и предоставляться по принципу одного окна. Такую цель ставят Министерство социальной защиты и труда и Министерство здравоохранения, которые готовят проект закона об услугах долгосрочного ухода, говорит министр социальной защиты и труда Инга Ругиняня.
2: Мы сегодня представили, я бы сказала, такую стратегическую большую реформу. И я радуюсь, что наконец-то много-много лет об этом все говорят. Но мы сегодня уже можем финализировать и сказать, что вместе с министром здравоохранения мы уже окончательные точки положили на весь проект. И это значит, что сегодня у нас есть такая сложная система. Во-первых, у человека есть два пути. Есть двух типов услуги. Одна услуга в медицинских учреждениях – это уход, медицинский уход, где человек может пробыть 4 месяца. И вторая услуга – социальная услуга, как опека. И там уже на долгосрочный уход человек ложится. И сегодня, почему это неудобно? Потому что человек должен писать два заявления, просить этих двух услуг. И тогда каждая услуга имеет свои специалисты, они делают большую работу, чтобы установить, какой спектр услуг должен.

0: быть. И это все делается два раза. Иногда у нас создается такая ситуация, когда человек получает просто ту же самую или очень похожую услугу с несколько мест. И этот дубляж, он, во-первых, неудобно самому человеку, который получает услугу, потому что другой человек вообще никакой услуги не получает, и очень неудобно для специалистов, которые делают эту услугу, да. Потому что у нас их не так много. Что мы сегодня, с какими изменениями идем? Мы говорим, что должна быть одна услуга, и она должна в себе нести и медицинские услуги, и опеку. И человек не должен бегать по институциям и не просить, чтобы услуга к нему пришла. Человек должен идти в одну точку, идентифицировать, что ему нужен спектр услуг, и тогда мы активизируем один процесс, когда специалист просто изучает индивидуальную ситуацию и создает план услуг. И тогда эти услуги приходят к человеку. Что самое совсем новая вещь, даже есть у нас такие люди, которые вообще ходить не могут, они из дома не выходят, и к ним социальный работник приходит. Так в этом случае даже будет возможность сказать социальному работнику, что тебе нужна услуга, и он поможет все документы сделать так, как надо. Так это одна вещь. Вторая, что будет для самих, кто будет предоставлять услуг, им будет легче. Бюрократический механизм, он укорачивается, потому что мы вводим одну лицензию, сейчас две лицензии на медицинские услуги, на опеку, будет одна единая лицензия, и мы укорачиваем бюрократические механизмы, чтобы специалист, который работает в контакте уже с человеком и дает услугу, чтобы он мог бы больше времени посвятить именно человеку, которому нужна услуга. Это очень сложный процесс, потому что финансирование тоже с двух мест. Это здравоохранение и социальное обеспечение. И мы все это кладем в одно место и говорим, что не человек должен бежать за услугой, а системы и услуги должны найти человека.
1: Нам осталось выяснить, кто же получатель вот этого долгосрочного ухода, да? В каких случаях, значит, можно получить?
0: Это, наверное, чаще всего мы говорим про пожилых людей, которым надо больше услуг и больше опеки. И, наверное, одни из случаев будет, когда, например, медицинская интервенция, и человек лечится, и по новой системе он до 2 месяцев сможет лечиться, и потом уже врачи идентифицируют, что этому человеку в дальнейшем нужны дополнительные услуги или амбулаторно, или дома. И тогда уже включается процесс, когда мы инвентаризируем, а какие услуги, должен быть индивидуальный подход, и тогда назначаем уже услуги уже на длительное время, чтобы поддержать человека и социально, и по медицинским параметрам.
1: Угу. Министр здравоохранения сегодня говорил, что еще те, кто получил травмы какие-то.
0: Да, это в основном мы говорим про уже людей в возрасте, которые или жили своей нормальной жизнью и получили травму, или какая-то очень большая медицинская интервенция, и потом после этого длительный период, им нужны специальные услуги и помощь. Тогда включает эти системы. Или это просто пожилой человек, может, он и не болеет очень сильно, но ему из-за того, что он пожилой, может, нету много вокруг людей, которые могут ему позаботиться. И ему просто нужны специфичные услуги. Так он тоже попадает в эту систему.
1: Угу. Получится ли из-за того, что сжимается бюрократический аппарат, как-то сэкономить на вот этой новой системе?
0: У нас нет такой цели, чтобы именно сэкономить. Мы хотим, чтобы это было быстрее и качественней. А экономия, наверное, не очень выйдет только потому, что каждый год мы видим, что получателей различных услуг число увеличивается. У нас, и не только в Литве, но и всей Европе, мы видим, как наше общество стареет и стареет и стареет. И поэтому, наверное, нормально видеть и числа, что больше людей нуждается в дополнительных услуг. И поэтому, опять же, это нас вводит в те русла, чтобы мы делали изменения, чтобы это было быстрее, проще, качественнее, потому что нам надо будет, наверное, видеть больше и больше людей.
1: Говорила министр социальной защиты и труда Инга Ругинения. Планируется, что законопроект будет представлен Сейму не позднее ноября этого года, а изменения вступят в силу с января 2029-го. ЭСО сообщает, что сегодня электричества по-прежнему нет примерно на 8 тысячах объектов. Значительная часть из них – это садовые участки или необитаемые территории. По словам представительницы компании, раз и Йоткене, перебои уже устранены для 97% клиентов. ЭСО планировала восстановить электроснабжение после бури до минувшей субботы. Однако срок пришлось продлить из-за масштабов ущерба. В настоящее время планируется устранить все перебои завтра. Министр финансов Тауримас Валис вчера сообщил, что финансовые последствия бури для ЭСО составят около 17 миллионов евро. Министерство социальной защиты и труда сообщает, что жители уже могут обращаться за компенсациями расходов на отопление, жилья и горячую воду на предстоящий отопительный сезон 2026-2027 годов. По данным министерства, подавать заявление на получение компенсации можно в электронном виде через информационную систему СПИС, либо лично прибыв в муниципалитет. Государственная модель предусматривает, что расходы малоимущих жителей на отопление жилья не могут превышать десятой части их доходов. Планируется, что в отопительном сезоне компенсации понадобится примерно 170 тысячам жителей, а расходы составят более 80 миллионов евро. И о погоде. Ближайшей ночью в Литве облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура 9-14, на взморье 15-17 градусов тепла. Завтра днем в стране облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные дожди. Местами с грозой. Кое-где дождь будет сильным. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура 18-23 градуса выше нуля. В Вильнюсе вероятность дождя небольшая, температура ночью 10-12, днем в столице 21-23 градуса выше нуля. На сегодня все. С вами был Александр Двоеглазов. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта LRT.LT и в радиотеке LRT. Далее в программе Литовского радио передача «Кайпьютеси». Сейчас 16 часов 28 минут.